Линжиньян Олтырак районда 2-нчы кабатки 132 квадрат метрлык үй сетилиду. Алакылыш телефоны 189 99 92 61 93.